Так кто то нас играет? Ваше сыган без ему скрыт. Он лост мит сих оф канфул депортиен. Ту бист кума оне гэд. Он мит никс verlost die Welt. Ой, загава, ту хост гор никс цо